Туда, где праведные говорят, скинь меня каким-то чудом к ним занесло. Когда район весь умирал от тоски, я понял, что у меня тупо